0: Idioten, ein Jajel, hier oben, Jajel, Lenny, ja, Quas, ja, ich habe schwarzen Tee, ja, Chai, Jajel, Sushi, Jajel, Chee, Jajel, andere Suppen, die ist Sushi, Jajel, Jajel,
1: Du hast nur
0: Nein, ich habe auch die Maske was. Ich bin nicht gleich.
1: Хорошо.
0: Dam, Jajel, Sir, Jajel, Jajepini, Malako, Jajel, Jablaro, Jajel, Limonen, Jajel, Ananas, Jajel, Jajel, Sir, Jajel, Kruse, Jajel, Schokolade, Jajel, Mabe, Hühnchen, Sess. Попугай, это было жутко, это было жутко.
2: Медведь.
3: Есть такой писатель, он не всегда писал песни. Разбег Бадиков, он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал...